Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Ешь я хосахоми, сахазажима кварни, ешь я хосаеза, сабока дига беза.
1: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
2: Прибой. Радио нашей.

яркий большой махахон. Летнее чудо природы, ты одна на миллион. Дама червей из колоды, это наш аттракцион. А дальше пойдут эпизоды.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях.

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
3: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой-ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.
1: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С Чебаном всегда везет. Покупай продукцию Чебан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чебан.промо.ру.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Забавный случай имел место быть сегодня утром в маршрутном такси, где я ехал на работу, в общем-то, автобус или же маршрутное такси. Я зашел, и водитель, в общем-то, переключая все радиостанции всего нашего любимого необъятного Дагестана, остановился именно на радиоприбой. Вот, ну, по всей видимости, наверное, все-таки он так на меня посмотрел, может быть, узнал меня как основного, наверное, своего пассажира. Приятно, приятно. В общем, первое радио Северного Кавказа. Первый ведущий этой радиостанции поприветствовал вас на волнах радио «Прибой» и пожелал вам хорошего начала рабочего трудового дня. Расул Алибеков.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Погода.
1: В городе Буйнакске был вчера я и попал в грозу, дождь, ветер шквалистый, вы знаете, ни пробок, ни наводнений, нормально все, респект и уважуха администрации города Буйнакска, спокойно, зато дождь хлестал, знаете, ветер был сильный, дождь стоял стеной, нигде луж нету, молодцы, просто великолепно. Так, что у нас с погодой в самом лучшем городе галактики Млечный Путь, города Махачкалы, сейчас на данный момент 27 градусов тепла, дождик такой местами, временами, в общем, такой вот дождик. На протяжении всей последующей недели у нас также ожидаются дожди. Видимо, осень решила забрать у нас лето. Ну, пусть забирает, зато, в общем-то, спокойно люди вздохнут от этой жары. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 20 градусов тепла. А что касаемо ветра, нужен он вам? Нет, мне он тоже абсолютно ни к чему. В общем, нас ждет сегодня очень хорошая погода. Самое главное, что она будет немного прохладная. Стояли соседями, перетирали потом... С охраной нашей многочисленной, которая меня поджидает здесь. У нас, знаете, даже у них реактивная установка. Они новые рогатки изобрели. В общем-то, стоят, меня ждут все время, все показывают. А с Митричем, соседом, стояли, перетирали о погоде. Дмитрич говорит, как дела, все нормально, как провел выходные? Я говорю, да вроде бы ничего. А я говорю, а ты как? Он говорит, ты знаешь, говорит, вот вчера вечером, говорит, вот случай, говорит, вот я тебе расскажу. Вот смотрел, значит, вечером, как дети играются во дворе. Ну, как они играются? Айпады, смартфоны, белые кроссовки, беспроводные наушники, гироскутеры. Далее Дмитрич сделал многозначительную паузу и сказал, вот мы с друзьями в 6 лет к вечеру выглядели так, будто бы в табор попала бомба, но мы чудом выжили. Я говорю, да, славные были времена.

0: Что касаемо названия песни, Шарзан — это выдуманная страна, волшебная страна. А итальянских певцов всегда любили в России. Бум их популярности достиг своего апогея в 70-80-х годах прошлого века, но многие еще помнят триумфальные концерты участников и победителей фестиваля Сан-Ремо, которые собирали многотысячные аудитории. «Счастье по-итальянски» — именно так воспринимался дуэт Альбану и Рамины Пауэр во всем мире долгие-долгие годы. Миллионы зрителей утирали слезы умиления, глядя на них. А начиналась их необычная история любви так красиво и, конечно же, безмятежно, и думалось, что так будет вечно. Приятно было вспомнить хиты давно минувших дней на волнах радио «Прибой», без комментариев.
1: Реклама на радио.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Несколько дней не видел свою коллегу. Сегодня увидел. Она готова рассказать вам о сокровенном, о новостях. Диана Гаджиева в эфирной студии нашей радиостанции. Она говорит: слушай, говорит, вот неохота работать, вообще неохота работать. Я говорю: тогда будь как вода. Она говорит: это как? Я говорю: ну позволь себе отключиться на 2 недели. И все Она говорит: я бы с удовольствием, но работа есть работа. Да, работа есть работа. Впереди у нас новости. Час эфира подошел к своему завершению. Киркор Филимонов час закрыл.
1: Дагестане 8 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Российские банки смогут блокировать переводы. Более 80 тысяч дагестанцев получили выплаты после чрезвычайной ситуации. День физкультурника отметили в Махачкале. Теперь подробно. Российские банки с 1 марта следующего года смогут блокировать переводы, если на устройстве клиента будет обнаружено вредоносное программное обеспечение, рассказали в Госдуме. Для его выявления на устройствах клиентов банки должны будут получить на это согласие. Перезаключить договоры с действующими клиентами необходимо до 1 сентября следующего года. Напомню, что в России с января ввели 12 признаков переводов, сделанных под влиянием мошенников. Среди них перевод через систему

0: быстрых платежей более 200 тысяч рублей человеку, которому гражданин не переводил средства в течение полугода, и другие. Более 80 тысяч жителей Дагестана, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, получили финансовую помощь на сумму около 3 миллиардов рублей. Об этом сообщили на заседании правительственной комиссии, которое провел министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов с участием председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Участники обсудили меры по ликвидации последствий паводков и предупреждению новых чрезвычайных ситуаций. Прием заявлений на выплаты продолжается. На данный момент принято более 2500 заявлений. В Табасаранском районе Дагестана 15 августа пройдет фестиваль ковров ручной работы. Будет организована выставка продажи изделий, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по народным промыслам. В программе также конкурс на лучшие изделия. Мероприятие посвящено Году единства народов России. Каждый зритель сможет завязать узлы на ковре дружбы. Дорогу через село Балхар ремонтируют в Акушинском районе Дагестана. На трассе установили водопропускные трубы, завершаются работы на мостах. На отдельных участках дорожники приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ремонт проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и идет по графику. Завершить работы планируют к концу сентября. Более 10 тысяч человек приняли участие в фестивале «Единство в спорте», который прошел накануне на площадках Махачкалы в поселках города в рамках празднования Дня физкультурника. Фестиваль объединил жителей столицы, спортсменов, общественных и политических деятелей. Основные мероприятия прошли на городском пляже и площади имени Ленина. Участники соревновались в плавании, армрестлинге, волейболе. Также состоялись показательные выступления по единоборствам, гонке дронов и мастер-классы. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: В общем, пока Диана читала новости, посмотрел курьезные новости. Я посмотрел. Оказывается, где-то в России на День физкультурника в школе подрались физрук и трудовик. Победил трудовик. Почему? Да потому что карате – это карате, а молоток – это молоток. В общем, в эти утренние часы радио «Прибой» желает вам всем доброго утра.

0: В Махачкале 8 часов и 11 минут. На волнах радио «Прибой» заслуженный артистка Республики Дагестан Зубаржат Махачева. А у нас понедельник. Понедельник снова наступил, но мы, естественно, сильнее. Правильно распределить три составляющих для дагестанца. Это кофе, терпение и суету. И все будет просто великолепно. Далее реклама спонсора. У меня есть несколько секунд для того, чтобы поздороваться с вами и пожелать вам доброго утра. Всем доброе утро. В эфирной студии радио «Прибой» до 11 Расул Алибеков. У вас все будет хорошо, так что с началом рабочей трудовой недели. Меня и вас.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: В тексте встречаются очень яркие образы этой песни. Коварная стихия, глаза в зеркальной мути, охотница-пантера, сети твоего капкана. А вот я о чем подумал. Все это подчеркивает тему роковой, опасной, но в то же время притягательной связи. Ключевая мысль, по всей видимости, здесь, наверное, невозможность быть вместе, несмотря на сильные эмоции. Кому посвящена песня, это, в общем-то, не наше дело, собственно говоря. Кто пел, это уже наше дело. Дмитрий Маликов, «Бабочка огня» на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине?
3: А, это вы!
2: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
7: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
8: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: сердцам. А сколько людей, столько и мнений. Это мудрое высказывание древнеримского драматурга Публия Теренция. Ну, как нельзя кстати, подходит, когда речь заходит о эстрадной певице, актрисе и ведущей Лолите. Самодостаточная, а также обладающая сильной энергетикой артистка с первого момента появления на сцене отличалась всегда своей раскованностью, экстравагантностью и эпатажем. Она уверенная дама, которая не боится ломать стереотипы, а потому в песнях ее выделяются, конечно же, провокационные остроумия. Присутствует также характер и личность. Ну вот, например...
1: Это мой последний день.
0: В этой песне она без комплексов доказывает слушателям, что не надо паниковать, если твой корабль идет ко дну, а нужно просто пересесть на другой. В общем, она себя сделала сама. Наши бы сказали, ха, сделанная. Лолита, радиоприбой.
1: На Титанике.
2: Погода.
0: Главное преимущество осени, а осень уже близится, это никто не знает, что у тебя, в общем-то, в термосе. А сейчас 27 градусов, днем плюс 29, дождливо, пасмурно, без ветра.

0: Вспоминаю то время, когда впервые появилась эта песня, ее очень часто крутили на всех радиостанциях. Вы знаете, надо сказать, что профессиональные критики песню вот в то время, тогда, по большей части, почему-то не оценили. Ее считали они приторной, скучной, банальной, называли надуманным фламенко с испанским звучанием. А вот обычные слушатели с критиками не согласились и правильно сделали. «Viva Forever» стала для Spice Girls очередным британским хитом номер один и сегодня считается одной из лучших песен этой группы. Эта песня прозвучала на волнах радио «Прибой» 8 часов и 35 минут. Пока все.
1: Реклама.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе в новый сезон.
9: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Новая песня только что в нашем эфире. Песня называлась «Лезгинская девушка». Песню подарила Ирада Асварова. Нам, кстати, это была новая песня. Так, ну а теперь дорожные развязки города Махачкалы. А вот, вы знаете, на днях, в общем-то, познакомился с ребятами. Они были здесь у нас в Дагестане. Взрослые ребята, они работают на заводе, где выпускают автомобили. А вот, не буду уточнять, какой завод. Нет, не нужно. Вы и так знаете. В общем, я говорю, ну как у вас там, все нормально, все хорошо, поговорили, все. Ну, такие, знаете, прикольные ребята попались, такие шутки у них интересные. Разговорились о том о сём, и они говорят, я говорю, что у вас там вообще, вот что у вас вот вообще, что вот хорошего вот у вас? Они говорят, да вот мы, вообще, знаете, приметами, на заводе живем. Я говорю, каким образом? Ну, вот он говорит, один из них, вот у нас, на заводе есть примета, одна из. Если главный инженер кричит, значит, опять собрали не автомобиль. Я говорю, а что собрали? А что кричит, то и собрали. Так, в общем, что у нас здесь далее по плану? По плану у нас здесь пробки, дорожная развязка. Я их особо не вижу. В сторону улицы... Так, это что за улица? Так, это неважная улица. А вот эта вот улица... Ага, эта улица у нас... Что это за улица у нас? Так, это улица Атаева. В сторону улицы Атаева, троллейбусного кольца. Вот эта вот улица... Ну, чего же она не открывается-то? Как она называлась? Я все забываю, как она называется. Так, это улица Гайдара Гаджиева, черт побери, вот память, да? Да, и спутник особо не показывает. Далее проспект Насрудинова, ну, самые основные участки, по которым сегодня, и не только сегодня, вообще люди, в общем-то, въезжают в город Махачкалу. А проспект Насрудинова, проспект Петра Первого, они у нас, в общем-то, свободны, не так вот, в общем-то, переполнены. Выходные у людей, у некоторых, далее у людей, что у людей каникулы, вот отпуска. Поэтому и город у нас свободный. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Учите правила дорожного движения. Пригодятся они вам, если вы ездите, не зная их. А вот недавно мне вот тут вот, да, и счастливого пути вам. Напоследок, в общем-то, не знаю, вот такое вот попалось у меня, к чему это вообще было вот адресовано на одном из автомобильных, значит, сайтов. Слушайте, самец оленя и самка олениха могут занимать до 3 парковочных мест одновременно.

0: В нашем эфире самый грустный хит 90-х, который на самом деле порожден еще более грустными 80-ми прошлого столетия. Немного фактов. Одна из самых депрессивных песен всех времен. Но это не я придумал, это во всем мире так говорят. Написано в мажорном ключе. Знаете, это же надо было так постараться. Ну, попробуем докопаться до истины. Коротко. Первое место практически во всех мировых национальных чартах. Такое видишь нечасто. Далее, минималистический клип тоже собрал почести. Естественно, потому как слезы, которые видны в клипе, вовсе не искусственные. Они настоящие. «Ничто не сравнится с тобой». Просто песня, просто шедевр. Шеннет О'Коннор, «Радиоприбой».
1: Реклама.
2: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
6: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: У нас здесь доброжелательная беседа и хорошие новости. В общем, я пожелал доброжелательных разговоров и хороших новостей Диане Гаджиевой, которая уже готова рассказать о самых главных событиях к этому часу, которые случились у нас.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Реставрация воинских памятников пройдет в ускоренном режиме. Ухудшение погодных условий прогнозируют в Дагестане. И селевые потоки перекрыли трассу Гунип-Цуриб. Теперь подробно. Восстанавливать военные мемориалы станет проще. Минкультура обновила правила реставрации таких памятников. Вместо получения разрешений будет действовать уведомительный порядок, который позволит быстрее приводить объекты в порядок, сохраняя при этом государственный контроль за их состоянием. Новые правила начнут действовать с 1 марта следующего года. При выполнении работ не допускается изменение облика, конструктивных решений или структуры объекта культурного наследия. Документ будет действовать до 1 марта 1933 года. По данным Дагестанского гидрометцентра, сегодня в отдельных низменных предгорных и горных районах республики ожидаются сильные дожди с грозами. Спасатели призывают жителей и гостей республики проявлять осторожность во время грозы и строго соблюдать правила противопожарной безопасности. 500 человек подали заявки на участие в кадровой программе «Команда Дагестана» – самое востребованное направление – государственное и муниципальное управление. Также продолжается регистрация участников-специалистов в сфере образования, здравоохранения,

0: молодежной политики, культуры и спорта. Информация о критериях отбора, этапах конкурса и сроках подачи заявок размещена на официальном сайте проекта «Команда Дагестана РФ». Федеральная пассажирская компания планирует до 15 августа в состав поездов, следующих по маршруту Дербент-Москва, включить 12 новых плацкартных вагонов. Они заменят более старые модели, как уточнили в Минтрансе Дагестана. Обновление подвижного состава направлено на повышение уровня комфорта и качества обслуживания пассажиров на одном из востребованных направлений. Из-за активного схода селевых потоков движение по автомобильной дороге регионального значения Гунип-Цурип в Чародинском районе существенно осложнено, сообщает Дагестан-Автодор. Движение автотранспорта обеспечено по временной схеме, работы по расчистке продолжаются. Водителей просят соблюдать максимальную осторожность и избегать поездок по указанному направлению в ночное время, если в этом нет крайней необходимости. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Смотрю погоду на предстоящую неделю. Дождь и дожди, временами дождевые дожди, небольшой дождь внутри большого дождя, конечно же, из дождя. А теперь историю я вам расскажу очень интересную. У нас в последнее время была такая жара, что, в общем-то, наш один товарищ, Адам Будагилов, не выдержал и, наконец-таки, поставил в доме у себя кондиционер. И вы знаете, помогло. Со вчерашнего дня пошел дождь и стало прохладнее. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброе утро. Ну и, конечно же, хорошего настроения.

0: Девочки оставили плитку шоколада, мои коллеги, сижу чай пью, думаю, кусочек урву шоколада, пока диджей Адам не пришел, Будагилов, он придет, весь шоколад, в общем-то, съест. Сижу, песню слушаю, и вот о чем подумал. Пусть сегодняшний понедельник встретит вас ласковым солнцем, а его нет, ну, может быть, и выйдет, ну и, конечно же, ароматным кофе. Я желаю, чтобы день прошел на одной волне с твоими планами, с вашими планами, чтобы все получалось гладко и, конечно же, без суеты. Без суеты же есть. Пусть новая неделя начинается с чувства уверенности и предвкушения только хороших событий впереди. Далее реклама спонсора. Я же всем желаю доброго утра. Эфирная студия «Радио Прибой» работает до 11. Расул Алибеков.
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио. Кому-то везет, а кому-то...
1: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban@promo.ru.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
6: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
7: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Nebenraum, так называлась эта группа. Искал что-то о них, какую-то информацию. Здесь книги все перелистывал, журналы всевозможные. Не, интернетом я не пользуюсь вообще. Вот. Нету никакой информации. Это соседняя комната, как с немецкого переводится. Ну, в общем, песни делают хорошие. Хорошие, да. Правда, они ее свистнули у кого-то, не помню даже у кого. Ну, хорошо, хорошо свистнули, хорошо. Так, сейчас в столице Дагестана, в городе Махачкале, солнышко не светит. А на данный момент температура воздуха составляет 27 градусов тепла. Днем плюс 29, слабый дождь, слабый ветер.
1: Да здравствует лето! Да здравствует лето!
2: Радио «Прибой».

0: Песня «Вернисаж» Раймонда Паулса или Резника, которую исполнили в 86 году Валерий Леонтьев и Лайма Вайкули, моментально тогда стала народной. Она звучала и по радио, и по телевизору. Помню, как школьники и школьницы переписывали друг у друга текст в песенники, подбирали песню на пианино. Леонтьев же был тогда звездой всесоюзного масштаба, а для Лаймы «Вернисаж» стал, конечно же, визитной карточкой. Ах, вернисаж, эта песня многим любима, конечно же, и по сей день. Одна из тех, что не устаревает. Для тех, кто жил в те времена, она достаточно ностальгична. А немного таких вот фактов. Бытует мнение, что в 86-м году при подготовке к новогоднему огоньку маэстро Раймонд Паулс наиграл эту мелодию, сочиненную в качестве пародии на итальянскую песню «Феличита». Ну, на «Феличиту» она не похожа, хотя и по стилистике этот дуэт действительно чем-то напоминает Альбано и Рамино. А вот с песней Хулио Иглесиаса, которая, в общем-то, вышла за 10 лет до «Вернисажа», кое-что общее есть. Не буду говорить, какая песня, догадайтесь сами. В общем, великолепнейшая песня на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Это известная песня группы «Чайф», которую перепела Татьяна Куртукова. Причем перепела и сделала она ее, ну, просто бесподобно. Очень хорошая песня. Далее реклама спонсора. 9 часов и 42 минуты. Время московское. Всем тем, кто к нам присоединился, желаю доброго утра. Ну и, конечно же, прекраснейшего настроения. У нас только лучшая музыка.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: пик эмоционального накала песни, который еще больше усиливается самой музыкой, которая вполне характерна для рок-баллад того времени, 90-е. Медленный, мелодичный, нарастающий до мощного эмоционального взрыва, в то время как исполненные светлой грусти красивые и запоминающиеся инструментальные соло, сыгранные на фортепиано и гитаре, только усилили драматический эффект от предстоящего расстояния героя со своей девушкой, которую зовут Кэрри. Группа «Европа», Кэрри на волнах радиостанции «Прибой». Без комментариев.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Российские банки смогут блокировать переводы. Более 80 тысяч дагестанцев получили выплаты после чрезвычайной ситуации. День физкультурника отметили в Махачкале. Теперь подробно. Российские банки с 1 марта следующего года смогут блокировать переводы, если на устройстве клиента будет обнаружено вредоносное программное обеспечение, рассказали в Госдуме. Для его выявления на устройствах клиентов банки должны будут получить на это согласие. Перезаключить договоры с действующими клиентами необходимо до 1 сентября следующего года. Напомню, что в России с января ввели 12 признаков переводов, сделанных под влиянием мошенников. Среди них перевод через систему быстрых платежей более 200 тысяч рублей человеку, которому гражданин не переводил средства в течение полугода, и другие. Более 80 тысяч жителей Дагестана, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, получили финансовую помощь на сумму около 3 миллиардов рублей. Об этом сообщили на заседании правительственной комиссии, которое провел министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов с участием председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Участники обсудили меры по ликвидации последствий паводков и предупреждению новых чрезвычайных ситуаций. Прием заявлений на выплаты продолжается. На данный момент принято более 2500 заявлений. В Табасаранском районе Дагестана 15 августа пройдет фестиваль ковров ручной работы. Будет организована выставка продажи изделий, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по народным промыслам. В программе также конкурс на лучшие изделия. Мероприятие посвящено Году единства народов России. Каждый зритель сможет завязать узлы на ковре дружбы. Дорогу через село Балхар ремонтируют в Акушинском районе Дагестана. На трассе установили водопропускные трубы, завершаются работы на мостах. На отдельных участках дорожники приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ремонт проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и идет по графику. Завершить работы планируют к концу сентября. Более 10 тысяч человек приняли участие в

0: Фестиваль «Единство в спорте», который прошел накануне на площадках Махачкалы в поселках города в рамках празднования Дня физкультурника. Фестиваль объединил жителей столицы, спортсменов, общественных и политических деятелей. Основные мероприятия прошли на городском пляже и площади имени Ленина. Участники соревновались в плавании, армрестлинге, волейболе. Также состоялись показательные выступления по единоборствам, гонке дронов и мастер-классы. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Пригрозный. Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Я надеюсь, что ваши выходные прошли весело и, конечно же, наполнили вас новыми силами. И пусть предстоящая неделя пройдет так же позитивно. Это Григорий Лепс, ну кто его не знает. 10 часов и 10 минут, время московское. Реклама спонсора прямо по курсу. Ну а вас всех поприветствовал Расул Алибеков в эфирной студии «Радио Прибой» на ближайший час.
1: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Вспомни, что было.
0: Песню Wonderful Life исполняет банда под названием Black. Солиста зовут Колин Вернкомб, он выступал под псевдонимом Black. Он написал эту песню. Песня вышла в 87 году в составе альбома с тем же названием. Альбом назывался Wonderful Life. Песня называется также

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-25.
5: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Аварская поговорка.
11: Худун нусхоги дахау, тушман цхоги эмирау.
12: Друзей и ста мало, врага и одного много.
13: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Дилер Макла.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В народе говорят, что понедельник – это разогрев перед пятницей. Главное – не устать раньше времени. Ну, начали неделю с оптимизма и планирования отдыха. Здесь баланс, конечно же, очень важен. А пусть эта неделя будет продуктивной, понедельник коротким по ощущениям. Практически его уже половина не осталось. Я с вами прощаюсь. До завтра. Услышимся здесь же на волнах радио «Прибой». Мои коллеги сделают очень хорошим ваш фон. Расул Алибеков, далее реклама спонсора. Пока-пока.
1: Кирджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кирджили – это бриллианты с международным сертификатом GEA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радио Прибой.
1: Let's go! You already know!
2: Мильяшики.
3: 2013.

0: В Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Реставрация воинских памятников пройдет в ускоренном режиме. Ухудшение погодных условий прогнозируют в Дагестане. И селевые потоки перекрыли трассу Гунип-Цуриб. Теперь подробно. Восстанавливать военные мемориалы станет проще. Минкультура обновила правила реставрации таких памятников. Вместо получения разрешений будет действовать уведомительный порядок, который позволит быстрее приводить объекты в порядок, сохраняя при этом государственный контроль за их состоянием. Новые правила начнут действовать с 1 марта следующего года. При выполнении работ не допускается изменение облика, конструктивных решений или структуры объекта культурного наследия. Документ будет действовать до 1 марта 1933 года. По данным Дагестанского гидрометцентра, сегодня в отдельных низменных предгорных и горных районах республики ожидаются сильные дожди с грозами. Спасатели призывают жителей и гостей республики проявлять осторожность во время грозы и строго соблюдать правила противопожарной безопасности. 500 человек подали заявки на участие в кадровой программе «Команда Дагестана» – самое востребованное направление – государственное и муниципальное управление. Также продолжается регистрация участников специалистов в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры и спорта. Информация о критериях отбора, этапах конкурса и сроках подачи заявок размещена на официальном сайте проекта «Команда Дагестана РФ». Федеральная пассажирская компания планирует до 15 августа в состав поездов, следующих по маршруту Дербент-Москва, включить 12 новых плацкартных вагонов. Они заменят более старые модели, как уточнили в Минтрансе Дагестана. Обновление подвижного состава направлено на повышение уровня комфорта и качества обслуживания пассажиров на одном из востребованных направлений. Из-за активного схода селевых потоков движение по автомобильной дороге регионального значения Гунип-Цуриб в Чародинском районе существенно осложнено, сообщает Дагестан-Автодор. Движение автотранспорта обеспечено по временной схеме, работы по расчистке продолжаются. Водители просят соблюдать максимальную осторожность и избегать поездок по указанному направлению в ночное время, если в этом нет крайней необходимости. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатры.

0: Театр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
2: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» с Адамом Будагиловым.

0: легких шедевров на радио Прибой.
1: Незабвенная Муика Санова прозвучала песня в ее исполнении на волнах радио Прибой. Напомню, это программа «Ретро». Вы слушаете «Прибой». История песни, которая прозвучит далее, друзья мои, на наших волнах в программе «Ретро». В начале 80-х Борис Коннов на киностудии «Молдова Фильм» приступил к работе над телефильмом «Маленькое одолжение» по сценарию Виктории Токаревой, которая уже прославилась сценариями к фильмам «Джентльмены удачи» и «Мимино». Режиссер Борис Коннов решил, что в главной роли его в фильме, в роли известного эстрадного певца Валентина Озерникова, снимется суперзвезда советской эстрады Юрий Антонов. По задумке режиссера, Юрий Антонов должен был написать и песни для фильма. И тогда фильм мог повторить судьбу фильма «Берегите женщин», вышедшего на телеэкраны в 81 году и ставшего сразу после своей премьеры невероятно популярным. И вот планам режиссера Бориса Коннова не суждено было сбыться. Комиссия Госкино в Москве не утвердила Юрия Антонова на главную роль, а в качестве композитора фильма комиссия Госкино назначила Максима Дунаевского. И вопрос, кто сыграет главную роль в фильме, не давал покоя режиссеру. Тем более, что на роли фильм уже были утверждены любимые советским зрителям артисты, как Илья Хиджакова, Татьяна Догилева, Людмила Иванова, в общем, многие другие известные актеры. Каким-то чудом в руках режиссера оказалась контрамарка на спектакль «Юнона и Авось» Московского театра «Ленком», и именно там Борис Коннов увидел Николая Караченцева. А Николай Караченцев в то время был не просто артистом «Ленкома», он был одним из самых популярных артистов страны с невероятной загруженностью. Караченцев играл в театре, снимался в кино, он озвучивал мультфильмы и ездил по стране с творческими концертами. А за артистом по стране ездила целая армия фанатов, которая не давала прохода своему кумиру. И вот, друзья мои, 11:08, сейчас время московское, в программе «Ретро» Николай Караченцев, выдающийся российский актер театра и кино, народный артист России, известный своими яркими ролями в театре и на экране, с песней «Кленовый лист». Будьте с нами, всем доброго дня!

0: Реклама.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Петро Час на радио Прибой. Музыка воспоминаний. На радио Прибой с Адамом Будагиловым.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Друзья мои, на волнах радио прибой Энни Ленокс и ее Precious, просто музыкальная, сочетающая элементы фанка и джазовый соло на рожке такому, что подает песне зажигательный характер. Сегодня понедельник, 10 августа, друзья мои, новая неделя, и это значит, что впереди много туманов и загадок, но не волнуйтесь, у группы Любэ есть отличный саундтрек для этого, там за туманами, и представьте, что за туманами вас ждут не только приключения, но и возможность немного отвлечься от серых путей, ведь как поют ребята из Любэ, там за туманами, там моя любовь, так что держите курс на позитив и хорошее настроение, друзья мои, туманами можно и улыбнуться.

0: Захар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дилим.
0: Ярак Козмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Российские банки смогут блокировать переводы. Более 80 тысяч дагестанцев получили выплаты после чрезвычайной ситуации. День физкультурника отметили в Махачкале. Теперь подробно. Российские банки с 1 марта следующего года смогут блокировать переводы, если на устройстве клиента будет обнаружено вредоносное программное обеспечение, рассказали в Госдуме. Для его выявления на устройствах клиентов банки должны будут получить на это согласие. Перезаключить договоры с действующими клиентами необходимо до 1 сентября следующего года. Напомню, что в России с января ввели 12 признаков переводов, сделанных под влиянием мошенников. Среди них перевод через систему быстрых платежей более 200 тысяч рублей человеку, которому гражданин не переводил средства в течение полугода, и другие. Более 80 тысяч жителей Дагестана, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, получили финансовую помощь на сумму около 3 миллиардов рублей. Об этом сообщили на заседании правительственной комиссии, которое провел министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов с участием председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Участники обсудили меры по ликвидации последствий паводков и предупреждению новых чрезвычайных ситуаций. Прием заявлений на выплаты продолжается. На данный момент принято более 2500 заявлений. В Табасаранском районе Дагестана 15 августа пройдет фестиваль ковров ручной работы. Будет организована выставка продажи изделий, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по народным промыслам. В программе также конкурс на лучшие изделия. Мероприятие посвящено Году единства народов в России. Каждый зритель сможет завязать узлы на ковре дружбы. Дорогу через село Балхар ремонтируют в Акушинском районе Дагестана. На трассе установили водопропускные трубы, завершаются работы на мостах. На отдельных участках дорожники приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ремонт проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и идет по графику. Завершить работы планируют к концу сентября. Более 10 тысяч человек приняли участие в фестивале «Единство в спорте», который прошел накануне на площадках Махачкалы в поселках города в рамках празднования Дня физкультурника. Фестиваль объединил жителей столицы, спортсменов, общественных и политических деятелей. Основные мероприятия прошли на городском пляже и площади имени Ленина. Участники соревновались в плавании, армрестлинге, волейболе. Также состоялись показательные выступления по единоборствам, гонке дронов и мастер-классы. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя.
7: Новости на Прибое.
8: Час желаний.
9: Желаний.
10: С Адамом Будагиловым.
11: С Адамом Будагиловым.

0: Дагестане.
1: Радио Прибой.
2: Выбирай. Выбирай то, что нравится.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях. Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: На радио «Прибой» час желаний.
8: Итак, друзья, моя программа «Чье желание» стартует на волнах радио «Прибой» в новом музыкальном часе 12.16 в Махачкале, 10 августа, понедельник. Возможно, праздники в вашей жизни, в жизни ваших близких. Вспоминайте и пишите на наш МАКС на 8-988-291-1007. Сегодня легкий дождь в столице Дагестана, такой ненавязчивый, почти как сосед, который пришел за сахаром и остался на чай. Не волнуйтесь, ведь даже под этим каплем можно найти повод улыбнуться. Улыбайтесь, будьте в настроении, слушайте музыку на волнах радиостанции «Прибой». Зовут меня Адам, всем салам алейкум. Ну и напомню, что программу «Чье желание» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дает красоту и радость своим клиентам.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Друзья мои, на самом деле, иногда жизнь превращается в фотосессию. Все в фокусе, все на виду, и даже самый обычный день может стать звездой фотосессии. Это был Стас Михайлов под прицелом объективов. 12:21 московское время. Программа по заявкам «Час желаний». Можете писать, друзья мои, на МАКС наш 8-988-291-1007. Хорошего всем настроения, отличного дня, и ждем ваши сообщения. Одно из первых. Добрый день, радио «Прибой». Передаю привет своей подруге Сайке и поставьте песню Терлеевой «Руки твои нежные». Спасибо, написала некто. Подруга Сайки написала сообщение. Сайка, делайте громче. Специально для вас на волнах радио «Прибой». Этот музыкальный презент звучит прямо сейчас. Делаем громче. Это Елена Терлеева.

Итак, это программа «Час желаний», друзья мои. Очередное сообщение, которое прилетело на наш МАКС на 8-988-291-1007. Салам алейкум, радио «Прибой» и Дагестану. Слушаем вас в Саратове, всей диаспоре мои приветствия. И лично для Мухтара песню Махаева и Руслана Гасанова «Мечта сердца». Благодарю, написала Айшат. Ну что ж, особая музыкальная композиция, друзья мои, специально для Мухтара, которая затронет, думаю, самые тонкие струны души и подарит моменты вдохновения и размышлений не только ему, но и многим нашим слушателям. Давайте послушаем Зайнаб Махаева и Руслан Гасанов «Мечта сердца». Саратова направляем для Мухтара и не только.

0: желаний.
1: Дорогие господа, это радио из Дагестана. В эфире «Прибой». Дарите настроение и радость своим близким. Именно в программе «Чай желаний», видимо, на мелочах скрыта сила сделать каждый день особенным и наполненным теплом. Друзья мои, понедельник, 10 августа, на 8-988-291-1007 на Макс. Можете отправлять свои сообщения до конца часа, еще ровно 30 минут. И напомню, что программу по заявкам «Чай желаний» представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый — широкий выбор авторских дизайнов. Второй — золото только высшей пробы. Третий — драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» — премиум, качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: вас желать. Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-888. 292-47-47.
7: Час желаний на радио «Прибой».
8: Продолжаем программу по заявкам, друзья мои. 8-988-291-1007. На Макс пишем и передаем приветы. Желаем слушать песню. Дарим друзьям, близким, рядом сидящим. Итак, очередное сообщение. Салам алейкум всем слушателям радио «Прибой». Адресую песню Джо Кокера для Цайпудина. От Рамазана сообщение, спасибо, Адам тоже написал за Рамазан. Что ж, мы с большим удовольствием послушаем вместе с вами и с Абудином, и с Рамазаном песню Джо Кокера, называется она «Echoes from Midnight». Давайте послушаем эту песню в программе «Чем желание» прямо сейчас и ждем ваше сообщение.

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
1: Программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего. 12.41 время в Махачкале. Это программа по заявкам. Друзья мои, вы можете писать на 8-988-291-1007 на МАКС. И, конечно, дарить настроение и радость своим близким людям. Вот одно из следующих сообщений. Салам алейкум, Адам хотел бы послушать песню Виктора Цоя. Написал нам Амир. Ну что ж, ваше желание наш закон, скажем так, и эту особую композицию, которая навсегда осталась в сердцах поклонников. Виктор Цой, его искренность и энергия — это то, что объединяет поколение, друзья мои. И прямо сейчас, любимая многими песнями, «Пачка сигарет». Оставайтесь с нами, эта песня для Амира.
0: Песни, письма, поздравления, приветливое радио.

0: желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Это программа по заявкам, напомню еще раз. Друзья, очередное сообщение. Доброго дня вам и всей республике. С удовольствием послушаем Шадхабар группы Мирес. Написала Альбина. Даже если ваш день был похож или похож пока еще на понедельник, без воскресенья, сейчас все меняется. У нас есть улыбки, хорошее настроение и порция позитивных сюрпризов. Еще целых 13 минут до конца часа. Так что держитесь крепче, хорошее настроение вам прямо в уши. Группа Мирес. Встречайте.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
10: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
11: Ну что, друзья мои, это будет финальный трек, наверное, по заявкам в программе «Час желаний». Вечером уже с 5 до 6 присоединяйтесь к нашей компании, чтобы передавать приветы по тому же номеру на тот же абонемент. Итак, добрый день, радио «Прибой». Поздравляю Арсена с днем рождения. Помни о хорошем, будь счастлив и ни о чем не жалей. Послать Магомеда Ликберова, не жалей. Спасибо, Камила. Мы присоединяемся к вашим поздравлениям, Камила. Арсена поздравляем мы тоже. Все, что сказали, пусть будет обязательно. И музыкальный презент Ликберов, не жалей, готов звучать специально для вашего друга.

Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Утверждены методические рекомендации, расширяющие ассортимент блюд в организованном питании детей. В Дагестане вступили в силу обновленные правила назначения единого пособия, и стоимость топлива уменьшилась в республике. Теперь подробно. Методические рекомендации, расширяющие ассортимент блюд в организованном питании детей и молодежи, утверждены в Роспотребнадзоре. В них впервые введены водоросли, увеличено количество рыбных дней, указаны предпочтительные методы приготовления морепродуктов и рецепты. Документ подготовлен для повышения биологической ценности детского питания и его наполнения дополнительными источниками витаминов и минеральных веществ. Для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет рекомендуется включение в меню рыбных супов и котлет, тушеного и запеченного филе минтая, трески, горбуши, семги. В Дагестане вступили в силу обновленные правила назначения единого пособия. Уход за нетрудоспособными близкими родственниками теперь признается уважительной причиной отсутствия доходов, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по республике. Ранее периоды присмотра за человеком с инвалидностью или пожилым человеком засчитывались вне зависимости от степени родства. Теперь такое право сохраняется только за близкими. В Дагестане заканчивают создание первого приемного отделения нового поколения для пациентов с жизнеугрожающими состояниями на базе РКБ, сообщили в Министерстве здравоохранения. В едином пространстве пациент сможет пройти полный цикл от диагностики до операции и интенсивной терапии. В отделении есть палата динамического наблюдения, отделение эндоскопии и ультразвуковой хирургии. Учреждение оснащено высокотехнологичным оборудованием. Дагестанская продукция будет представлена на Национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России», который пройдет с 13 по 23 августа на ВДНХ в Москве. На мероприятии производители из более чем 75 регионов страны представят свыше 5000 наименований продукции. Также для посетителей подготовлена культурная и научная программа, которая объединяет семейные кулинарные мастер-классы, творческие занятия для детей. За неделю стоимость топлива в Дагестане уменьшилась на 6,5%. Это следует из расчетов РИА Новости, выполненных на основе данных Росстата. В целом, за отчетный период бензин подешевел в 46 регионах страны. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Радио «Прибой».
3: Отличный день. Отличная музыка.

0: Реклама на радио.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Два подарка для вашего дома в торговом доме Киргу. При покупке комплекта техники Зигмунд Штайн от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура матрас в подарок. Торговый дом Киргу. Покупайте выгодно, получайте больше.
3: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай

0: Лезгинская поговорка.
1: Ахмак алачер, мекхер жедач.
2: Не бывает свадьбы без дурака.
3: Радио «Прибой».

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету!
2: Слушай, Прибой!
3: Реклама на радио.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите! Простите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
9: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
12: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

The best music on the best radio. Radio Freeboy.

0: Реклама на радио. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-47-47.
8: Всем привет, это Платон и Джулей. Слушайте радио «Прибой».

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Российские банки смогут блокировать переводы. Более 80 тысяч дагестанцев получили выплаты после чрезвычайной ситуации. День физкультурника отметили в Махачкале. Теперь подробно. Российские банки с 1 марта следующего года смогут блокировать переводы, если на устройстве клиента будет обнаружено вредоносное программное обеспечение, рассказали в Госдуме. Для его выявления на устройствах клиентов банки должны будут получить на это согласие. Перезаключить договоры с действующими клиентами необходимо до 1 сентября следующего года. Напомню, что в России с января ввели 12 признаков переводов, сделанных под влиянием мошенников. Среди них перевод через систему быстрых платежей более 200 тысяч рублей человеку, которому гражданин не переводил средства в течение полугода, и другие. Более 80 тысяч жителей Дагестана, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, получили финансовую помощь на сумму около 3 миллиардов рублей. Об этом сообщили на заседании правительственной комиссии, которое провел министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов с участием председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Участники обсудили меры по ликвидации последствий паводков и предупреждению новых чрезвычайных ситуаций. Прием заявлений на выплаты продолжается. На данный момент принято более 2500 заявлений. В Табасаранском районе Дагестана 15 августа пройдет фестиваль ковров ручной работы. Будет организована выставка продажи изделий, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по народным промыслам. В программе также конкурс на лучшие изделия. Мероприятие посвящено Году единства народов России. Каждый зритель сможет завязать узлы на ковре дружбы. Дорогу через село Балхар ремонтируют в Акушинском районе Дагестана. На трассе установили водопропускные трубы, завершаются работы на мостах. На отдельных участках дорожники приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ремонт проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и идет по графику. Завершить работы планируют к концу сентября. Более 10 тысяч человек приняли участие в фестивале «Единство в спорте», который прошел накануне на площадках Махачкалы в поселках города в рамках празднования Дня физкультурника. Фестиваль объединил жителей столицы, спортсменов, общественных и политических деятелей. Основные мероприятия прошли на городском пляже и площади имени Ленина. Участники соревновались в плавании, армрестлинге, волейболе. Также состоялись показательные выступления по единоборствам, гонке дронов и мастер-классы. И о курсах валют на сегодня. Доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Друзья мои, когда отношения кажутся, что это просто романтика и цветы, а не разрушительный шторм, на сцену эфира радио «Прибой» вот вышли Риана и Эминем. Они спели «Love the way you lie», и они спели о том, как любовь может родиться в настоящий апокалипсис. И делают так, что даже после разрыва остается улыбка. Вот бы нам всем, друзья, уметь так красиво рассказывать о своих разрушительных приключениях. 2:25 время московское. Это понедельник, 10 августа. Мы из Дагестана приветствуем всех и каждого, кто остается в компании «Радио для всех». Зовут меня Адам. Всем приятного продолжения и отличного настроения. Оставайтесь с нами.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся, радио Прибой.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-42-44.

Когда любовь кажется самой сложной головоломкой, на помощь приходит Линочка Ли и ее песня «Любить тебя». Эта песня, друзья мои, как инструкция по выживанию в мире романтики. И смешно, и трогательно, и чуть поучительно даже. Потому что, честно говоря, кто ведь должен напомнить нам, что любовь — это не только сладкие моменты, но и иногда небольшие приключения. 2:58 время в Дагестане. Я шлю вам отсюда большой привет из студии. Ну и покидаю кресло и микрофон, оставляю за следующим ведущим, который заменит, сменит меня, Адама. Всем удачи, всем пока.

0: И рекомендации, расширяющие ассортимент блюд в организованном питании детей. В Дагестане вступили в силу обновленные правила назначения единого пособия, и стоимость топлива уменьшилась в республике. Теперь подробно. Методические рекомендации, расширяющие ассортимент блюд в организованном питании детей и молодежи, утверждены в Роспотребнадзоре. В них впервые введены водоросли, увеличено количество рыбных дней, указаны предпочтительные методы приготовления морепродуктов и рецепты. Документ подготовлен для повышения биологической ценности детского питания и его наполнения дополнительными источниками витаминов и минеральных веществ. Для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет рекомендуется включение в меню рыбных супов и котлет, тушеного и запеченного филе минтая, трески, горбуши, семги. В Дагестане вступили в силу обновленные правила назначения единого пособия. Уход за нетрудоспособными близкими родственниками теперь признается уважительной причиной отсутствия доходов, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по республике. Ранее периоды присмотра за человеком с инвалидностью или пожилым человеком засчитывались вне зависимости от степени родства. Теперь такое право сохраняется только за близкими. В Дагестане заканчивают создание первого приемного отделения нового поколения для пациентов с жизнеугрожающими состояниями на базе РКБ, сообщили в Министерстве здравоохранения. В едином пространстве пациент сможет пройти полный цикл от диагностики до операции и интенсивной терапии. В отделении есть палата динамического наблюдения, отделение эндоскопии и ультразвуковой хирургии. Учреждение оснащено высокотехнологичным оборудованием. Дагестанская продукция будет представлена на Национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России», который пройдет с 13 по 23 августа на ВДНХ в Москве. На мероприятии производители из более чем 75 регионов страны представят свыше 5000 наименований продукции. Также для посетителей подготовлена культурная и научная программа, которая объединяет семейные кулинарные мастер-классы, творческие занятия для детей. За неделю стоимость топлива в Дагестане уменьшилась на 6,5%. Это следует из расчетов РИА Новости, выполненных на основе данных Росстата. В целом, за отчетный период бензин подешевел в 46 регионах страны. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио «Прибой». Музыка, за которой...

0: Добрый день, друзья! На часах 15.07, в эфире «Радио Прибой» и я, ваша Иза Ахметханова. Открываю эту новую неделю вместе с вами. Да, сегодня понедельник, 10 августа. И знаете, что я заметила? Понедельник – это не начало, а скорее продолжение. Продолжение лета, продолжение музыки, продолжение нашей общей энергии, которая не знает выходных. Август в этом году как хороший диалог. Он не говорит лишнего, но каждое его слово попадает в точку. В этом месяце есть какая-то особая магия. Он одновременно и остывает, и горит. Дни становятся короче, но солнечного света в них больше, потому что мы научились его ценить. Мы все еще носим легкие футболочки, но вечера уже шепчут о том, что осень где-то рядом. И это прекрасно, быть в этом переходе, друзья, чувствовать его кожей и слушать музыку, которая становится глубже вместе с августом. Я рада, что этот понедельник мы встречаем вместе. Мы с вами как тот самый прибой, всегда рядом, всегда в ритме, всегда с тем звуком, который нужен именно сейчас. Включайте нас погромче, и пусть эта неделя начнется с правильной ноты. Поехали!
1: Новое место на карте.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
10: Let's go! You already know!
11: Медяшики.

0: традициях.
1: Радио Прибой. Прибой.
2: Друзья, хочется сегодня поговорить о лезгинах. Лезгины – это один из древнейших народов Кавказа, чья культура, язык и традиции формировались веками. А вот образ лезгинской девушки – это особая стать, которую невозможно подделать. В ней сочетаются и скромность, и огонь, верность корням и умение удивлять. Именно такой девушке, красивой, сильной, настоящей, посвящена следующая наша премьера. Ирада Асварова представляет свою новую работу «Лезгинские девушки». Встречайте премьеру на волнах радиостанции «Прибой».
1: Слушайте внимательно. Новинка.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие друзья, на связи рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Я знакомлю вас с актуальной ситуацией на дорогах города Махачкалы. Итак, уточним, где сейчас затруднено движение. По данным Яндекс.Карт, на данную минуту заторы фиксируются на следующих участках. У нас на проспекте Казбекова в Семендере. Довольно серьезные пробки, там же и ДТП в среднем ряду. На проспекте Алигаджа Кушинского у нас заторы в районе Северного автовокзала, и тут также зафиксировано ДТП, задействован средний ряд. Далее небольшой отрезок улицы Камаева выделен красным, Абдулхакима Исмаилова и также улица Магомед Тагирова в Первой Махачкале в районе Троллейбусного кольца. В этом же районе и по Гайдара Гаджиева до улицы Батырмурзаева обе полосы выделены красным. Далее по проспекту Имама Шамиля у нас также пробки в районе Троллейбусного кольца до улицы Агасиева, от Джума-мечети и вплоть до улицы Хаджи-Балача. Практически весь этот промежуток выделен красным. Далее на проспекте Гамидова у пересечения с проспектом Имама Шамиля заторы. Улица Яракского выделена красным, Ирчи Казака. Также у нас на Амитхан Султана в районе кольца довольно большое скопление машин. В центре на Каркмасова, на Батырая у нас на Танкаева заторы. Также Дзержинского и Радищева выделены красным. Далее Магомета Гаджиева и переходит на улицу Гусаева. Также все стоит. Далее на Буйнакского довольно серьезные пробки. Улица выделена бордовым цветом. Такая же картина у нас и на пересечении Даниялова-Дахадаева и Дахадаева-проспект Расула Гамзатова. На протяжении всего проспекта Расула Гамзатова у нас также заторы, обе полосы выделены красным. В редукторном поселке у нас по проспекту Петра Первого у нас заторы до пересечения с улицей Азизова от моста, и также на кольце небольшое скопление машин. Ну что ж, уважаемые водители, будьте, конечно, внимательны, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, пропускайте пешеходов на переходах и ищите альтернативные маршруты, чтобы избежать длительных задержек. Помните, терпение и уважение друг к другу делают наши дороги безопаснее. Ну и, конечно, пусть хорошая музыка на волнах радиостанции «Прибой» будет вашим надежным попутчиком. Счастливого пути!

0: Реклама на радио. Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68-20-40.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
3: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе в новый сезон.
5: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: нейросетей ученые планируют развернуть первый в стране специализированный дата-центр онкологических больных. Для получения ежегодной семейной выплаты после достижения ребенком 18 лет российским гражданам нужно предоставить в социальный фонд справку о его очном обучении, а в некоторых случаях даже справку о наличии или отсутствии стипендии. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Ежегодная семейная выплата – это новая мера соцподдержки работающих родителей с двумя и более детьми. Выплата назначается один раз в год, заявление подается с 1 июня до 1 октября. Прокуратура Дагестана организовала комплекс надзорных мероприятий в связи с аварийными отключениями электроэнергии, вызванными неблагоприятными погодными условиями. Из-за обильных осадков произошли сбои в работе электросетевого комплекса, в результате чего без энергоснабжения остался ряд населенных пунктов республики. Надзорное ведомство поставило на контроль ход и оперативные результаты проведения аварийно-восстановительных работ сетевыми компаниями, а также полное соблюдение прав и законных интересов граждан, оказавшихся в зоне отключения света. В Дагестане появится клуб настольных игр для детей с нарушениями зрения. Инициатива стала победителем первого конкурса грантов главы республики. В рамках проекта планируется создание пространства для воспитанников специализированных коррекционных и реабилитационных учреждений. Дети смогут регулярно участвовать в игровых, интеллектуальных и командных занятиях, общаться со сверстниками и развивать важные навыки в доступной и комфортной среде. В связи с проведением съемок кинофильма «Локация «Каменная чаша» в Дагестане будет временно недоступна для посещения с 11 по 16 августа включительно. Минтуризма региона рекомендует учитывать данную информацию при планировании маршрутов и возможности выбрать другие места для поездок на указанные даты. И о курсах валют на сегодня. Доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
3: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио Прибой.
4: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

атмосфера эстетия. Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

0: Новое лето.
1: Новое лето.
0: Новое настроение.
1: Новое настроение.
2: Радио Прибой. Да, друзья, это Радио Прибой. 16.06 на столичных, и я снова с вами в новом музыкальном. Иза Ахметханова на связи, и продолжаем наш понедельничный эфир. Сегодня погода в Махачкале решила взять небольшую паузу. Вчера город омыл дождь, и воздух стал свежее, мягче, и уже не те знойные плюс 35. Но все еще тепло, все еще лето, друзья. Не забывайте, солнце сегодня утром спряталось за облаками, словно давая нам небольшую передышку. Но не обманывайтесь, оно еще покажет свой характер, еще напомнит нам, что август – это месяц, который умеет удивлять, и мы тоже не сдаемся. Не сдаем обороты, мы заряжаем вас лучшей музыкой, лучшим настроением, потому что понедельник – это не повод замедляться, а возможность взять в разбег для новой недели, друзья. Понедельник – это старт, и он должен звучать так, чтобы хотелось двигаться. С вами, как я уже сказала, я, ваша Иза Ахметханова, на страже вашего настроения. Я уверена, что этот понедельник будет отличным, потому что мы вместе, потому что звучит прибой, ну а значит, все уже хорошо. Поехали далее!

0: Аварская поговорка.
1: Золотое в земле не ржавеет, герой в могиле не умирает.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Мертвых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Ну и по традиции прямо сейчас прозвучит, друзья, новинка. Но прежде хочется рассказать про самого артиста. Айгуль Джумагулова – заслуженная артистка Дагестана, звезда ногайской эстрады, а еще кандидат исторических наук и автор множества научных работ, человек, в котором гармонично соединились и глубокая ученость, и искренняя любовь к музыке. И сегодня она представляет песню на родном ногайском языке под названием «Скажи мне». В этом слове целый мир открыт. Открытость, желание слышать и быть услышанным. Язык, на котором говорят ее предки, звучит как признание, как приглашение к самому важному разговору. Встречайте на полную громкость премьера Айгуль Джумагулова. Скажи мне, слушаем с душой.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня 10 августа, день, когда даже воздух становится чуть глубже, ну а за окном все еще лето, но уже с ноткой легкой задумчивости. В такие дни особенно приятно заглянуть в календарь и понять, а чем же он интересен, наш сегодняшний день. У нас в России сегодня празднуют День строителя, тех, кто создает города, мосты, ну и дома, людей, благодаря которым мы возвращаемся в тепло и уют. Спасибо им за это. Ну и еще день гиревого спорта, праздник силы и характера, и день пчеловода в Башкортостане в честь тех, кто дарит нам мед, один из самых древних и честных продуктов на земле. В мире сегодня Всемирный день льва. Знаете, за последние 100 лет их стало меньше на 90%, сейчас в дикой природе осталось меньше 20 тысяч. Это напоминание, даже царь зверей нуждается, друзья, в нашей защите. Ну и также 10 августа в 1793 году Лувр открыл свои двери для публики. Сегодня это музей, в котором хранится душа человечества. Ну а в 1893 году Рудольф Дизель впервые запустил свой двигатель на арахисовом масле, друзья. Тогда это казалось фантастикой, ну а теперь часть нашей реальности. Также сегодня родились те, кто стал частью нашей памяти, друзья. Михаил Зощенко, мастер короткого слова. Также Олег Стриженов, легенда советского кино. Анатолий Собчак, человек, который менял историю. Ну и Антонио Бандерас. Испанская страсть, подарившая миру не один запоминающийся образ. Ну а еще, друзья, сегодня День попутного ветра. Красивый, почти философский праздник для всех, кто верит, что перемены – это не страшно, а наоборот, всегда к лучшему. Вот такой сегодня день, друзья. Разный, интересный, немножечко задумчивый. И мы продолжаем наш эфир на волнах радио «Прибой». Включайте, слушайте, чувствуйте. Лучшая музыка на наших волнах.

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Дорогие друзья, на наших 16.56, уже через несколько минут, ровно в 17.00 после новостей, в моей компании на радио «Прибой» самый теплый час нашего эфира – «Час желаний». Это время, когда вы заказываете песни, поздравляете близких, передаете приветы и просто делитесь настроением. Пишите к нам в мессенджер «Макс» и WhatsApp 8-988-291-1007. Я жду ваши сообщения и готова сделать этот вечер вашим.

0: Радио Прибой.
1: В Дагестане 17 часов. На Радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Реставрация воинских памятников пройдет в ускоренном режиме. Ухудшение погодных условий прогнозируют в Дагестане. Селевые потоки перекрыли трассу Гунип-Цуриб. Теперь подробно. Восстанавливать военные мемориалы станет проще. Минкультура обновила правила реставрации таких памятников. Вместо получения разрешений будет действовать уведомительный порядок, который позволит быстрее приводить объекты в порядок, сохраняя при этом государственный контроль за их состоянием. Новые правила начнут действовать с 1 марта следующего года. При выполнении работ не допускать

0: Новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Жизнь твоя.
2: Музыка.

0: Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
1: Дорогие друзья, 17.07 на наших, мы открываем час желаний. Время, когда ваш голос становится главным инструментом эфира, ну а музыка начинает звучать именно так, как того хотите вы. Сегодня понедельник, 10 августа, но это не повод унывать, мы превратим этот вечер в маленький праздник. Заказывайте песни, поздравляйте, передавайте приветы, и пусть этот час станет самым теплым на волнах радиостанции «Прибой». Пишите к нам на Макс и на WhatsApp, номер в данных мессенджерах 8-988-291-1007. Я жду ваши сообщения, друзья, ну а прямо сейчас зачитаю первые из них. Ассаламу алейкум, радио «Прибой», и всему вашему коллективу от нашего коллектива СПК Янгиуртовский. Далее, если можно, хотели бы послушать песню зажигательную в исполнении Рустама Ахмедханова. Почему-то все без настроения сегодня. Поднимем настроение. Спасибо заранее. Лучшая ведущая Иза. Спасибо большое. Ва-алейкум ассалам. Коллектив СПК Янгиуртовский, ваш привет долетел до нас, и мы передаем его всем, всей вашей команде в ответ. Понимаю, иногда дни бывают серыми, но мы с вами это, конечно, исправим. Я поставлю для вас композицию в исполнении Рустама Ахмедханова под названием «Айляна». Пусть эта песня напомнит вам и всем тем, кто сейчас без настроения, что земля вращается, настроение поднимается, и все в этом мире обязательно будет благополучно и хорошо. Держитесь, улыбайтесь, и знайте, мы с вами. Зажигательная композиция уже прямо по курсу. Ну, а я далее также еще несколько смс зачитаю, друзья. Кстати, к нам поступило голосовое сообщение, которое я вместе с вами с удовольствием послушаю.
2: Поставьте, пожалуйста, песню. Я подарю тебе цветы, дарите женщинам цветы. Песня так называется. Я передаю привет всему Ахуарскому району, селению Карата. Также передаю привет Ботлих. Также кто меня узнал. Сейчас я на работе нахожусь в данный момент. С 8 до 6 я работаю. И поставьте песню, если можно. Я подарю тебе цветы, дарите женщинам цветы, эта песня называется.
1: Вот такое сообщение, друзья, к нам поступило. Валейкум ассалам. Мы передаем ваш привет всему Ахвахскому району, всем селениям, всем, кто вас узнал и уже знают, вы сейчас на работе, но сердцем наверняка с нами. Песня «Дарите женщинам цветы» для вас и для всех, кто дарит женщинам цветы и теплом. Пусть ваш день рабочий пройдет легко, ну а вечер принесет только радость, друзья. Слушаем данные композиции, ну а я, в свою очередь, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
4: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Знаете, друзья, радио «Прибой» — это не просто передатчик сигнала, это мост между людьми, которые находятся в разных точках мира. Сегодня уже получили сообщения из разных уголков нашей прекрасной республики, и это только начало. Час желаний продолжается, и я жду ваших слов. Хотите поздравить, удивить или просто сказать привет тем, кто важен? Пишите к нам в мессенджере «Макс» и также в мессенджере WhatsApp по номеру 8-988-291-1007. Я на связи и с удовольствием зачитаю все ваши сообщения. Вот такого плана СМС. Master Boy Feel the Heart. Если есть, хотела бы послушать такой трек. Привет, красотка Иза. Передаю привет туристам, которые гуляют по красивым местам Дагестана. Всем удачи и добра от нашей постоянной слушательницы в Рединке. Привет, наша Врединка. Передаем твой привет всем туристам, которые сейчас гуляют по красотам, на самом деле, Дагестана. Пусть каждый из них найдет здесь то, что искал. Ну, а песню Мастера Боя мы поставим обязательно. С удовольствием вместе с тобой ее послушаем. Далее еще одно СМС. Иза, здравствуйте. Сегодня у моей девушки день рождения. Хочу поздравить ее с утра, но мы работаем в разных городах, так что решил сделать это через радио. Поставьте, пожалуйста, для нее композицию Машидат Амарасхабовой «Надежда» от Артема из Махачкалы. Вот такое сообщение, Артем, такая трогательная идея. Поздравляем вашу девушку с днем рождения, пусть она знает, что вы думаете о ней даже на расстоянии. Ну и композиция в подарочек обязательно прозвучит. Кстати, мы от всей души поздравляем ее, желаем ей крепкого здоровья, ну и чтобы ваша встреча поскорее состоялась. Ну что ж, друзья, это «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой». Ну а спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
9: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на радио «Прибой». На радио «Прибой».
10: Дорогие друзья, час желаний продолжается, и я чувствую, как эфир наполняется вашей энергией. Знаете, иногда одно сообщение может изменить чей-то вечер. Если у вас есть желание, которое можно выразить через музыку, пишите в мессенджер Макс, ну и также в WhatsApp. 8-988-291-1007. Давайте сделаем этот понедельник все-таки незабываемым, друзья. Ну, а я с удовольствием зачитаю следующий СМС. Здравствуйте, передаю привет Амине. Мире Аскиловне, которая сейчас в Москве, сильно обижена на меня. Если не трудно, поставьте песню «Тантра» Мияги. Здравствуйте. Далее. Амира Аскиловна, если вы сейчас и слушаете нас, вам передают привет. Обиды, конечно, дело такое, но если знаете, музыка лечит лучше любых слов. «Тантра» Мияги – это как раз тот трек, который звучит как диалог, как попытка найти общий язык там, где слова уже бессильны. Пусть она станет маленьким шагом, скажем так, к примирению. Мы ставим эту композицию для вас и желаем, чтобы все обиды остались в прошлом. Так что слушаем вместе. Далее еще одно СМС, друзья. Ассаламу алейкум. Семья Магомед Тамировых поздравляет своего сына Раджаба с 20-летием. Семья желает тебе здоровья, долголетия, всего самого наилучшего в жизни. Поставьте, пожалуйста, Зайнаб Махаеву «Зажигательную». Ва алейкум ассалам, семья Магомед Тамировых. Мы передаем ваше поздравление Раджабу. 20 лет – это отличный возраст, чтобы смело идти вперед. Желаем здоровья, удачи и всего самого доброго. Ну, а для вас звучит зажигательная композиция в исполнении народной артистки Республики Дагестан Зайнаб Махаевой. Вместе с вами с удовольствием ее послушаем. Ну, а я же, друзья, вновь напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. Росювелир, вы достойны лучшего.
11: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
8: Компания «Борисович и партнеры».
9: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. От спонсора выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Создание новых российских вакцин от рака будет помогать искусственный интеллект. Прокуратура Дагестана взяла под контроль восстановление электроснабжения после обильных осадков, и в республике появится клуб настольных игр для детей с нарушениями зрения. Теперь подробно. Искусственный интеллект планируют использовать при создании новых российских вакцин от рака. Специалисты отмечают, что переход от классических алгоритмов к технологиям ИИ позволит сократить время разработки противораковых вакцин и повысить точность подбора антигенов с 20 до 90%. Для перехода к полноценному обучению нейросетей ученые планируют развернуть первый в стране специализированный дата-центр онкологических больных. Для получения ежегодной семейной выплаты после достижения ребенком 18 лет российским гражданам нужно предоставить в социальный фонд справку о его очном обучении, а в некоторых случаях даже справку о наличии или отсутствии стипендии. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Ежегодная семейная выплата – это новая мера соцподдержки работающих родителей с двумя и более детьми. Выплата назначается один раз в год, заявление подается с 1 июня до 1 октября. Прокуратура Дагестана организовала комплекс надзорных мероприятий в связи с аварийными отключениями электроэнергии, вызванными неблагоприятными погодными условиями. Из-за обильных осадков произошли сбои в работе электросетевого комплекса, в результате чего без энергоснабжения остался ряд населенных пунктов республики. Надзорное ведомство поставило на контроль ход и оперативные результаты проведения аварийно-восстановительных работ сетевыми компаниями, а также полное соблюдение прав и законных интересов граждан, оказавшихся в зоне отключения света. В Дагестане появится клуб настольных игр для детей с нарушениями зрения. Инициатива стала победителем первого конкурса грантов главы республики. В рамках проекта планируется создание пространства для воспитанников специализированных коррекционных и реабилитационных учреждений. Дети смогут регулярно участвовать в игровых, интеллектуальных и командных занятиях, общаться со сверстниками и развивать важные навыки в доступной и комфортной среде. В связи с проведением съемок кинофильма «Локация «Каменная чаша» в Дагестане» будет временно недоступна для посещения с 11 по 16 августа включительно. Минтуризма региона рекомендует учитывать данную информацию при планировании маршрутов и возможности выбрать другие места.

0: Лето в Дагестане.
1: Радио Прибой.
2: Добрый вечер, друзья. 18.11 в Дагестане. Я снова с вами, Иза Ахметханова, на волнах радиостанции «Прибой». Понедельник потихоньку сворачивает свои дневные дела, уступая место вечеру. Ну а мы все еще здесь, все еще звучим вместе с вами. Знаете, есть в вечернем эфире особая магия. Он не требует от нас действий, он приглашает нас просто быть. Вдыхать воздух, который после дневной суеты становится чище, смотреть на закат, который в августе особенно щедр на золото, и слушать музыку, которая не торопится, потому что знает. Главное не успеть, а успеть почувствовать. Да, сегодня понедельник, день, который обычно ассоциируется с началом, но вечером он превращается в продолжение. Продолжение лета, продолжение разговора, продолжение нашей с вами связи, которая не рвется с последним аккордом. Ну и мы здесь, чтобы этот вечер все-таки не просто прошел, а остался с вами. Включите прибой погромче и позвольте этому часу быть именно таким, каким вы его хотите. Я рядом, мы рядом, поехали, поехали далее.

0: is the answer.
1: Реклама.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Друзья, ну а прямо сейчас премьера, от которой замирает сердце. Бели Кабасов с композицией «Постой». Бели Кабасов поет с такой искренностью, что кажется, будто он обращается к каждому из нас. В его голосе и боль, и надежда, и та самая любовь, ради которой стоит остановить время. Он не просто исполнитель, он голос тех, кто когда-либо боялся потерять самого дорогого человека. Бели Кабасов «Постой». Слушайте, чувствуйте, пускайте ее в свое сердце.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама. Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, автолюбители, вечер постепенно окутывает Махачкалу, но город не затихает. Он дышит, гудит, переливается огнями, и мы с вами снова в рубрике «Пробки». Итак, посмотрим, где сейчас особенно плотно. По данным Яндекс.Карт, на данное время заторы фиксируются на следующих участках. У нас на проспекте Казбекова в Семендере довольно серьезные заторы. Практически весь проспект Казбекова выделен красным. Также зафиксировано ДТП на пересечении с проспектом Алигаджа Акушинского по проспекту Казбекова. ДТП в правом ряду. Далее, также у нас по проспекту Алигаджа Акушинского довольно серьезные заторы от въезда в город. Далее, в районе Северного автовокзала, ну и в районе Троллейбусного кольца также имеется скопление машин. Улица Камаева выделена красным, также частично улица Мирзабекова. В Первой Махачкале на Магомед Тагирова в районе Троллейбусного кольца, в этом же районе и по Гайдара Гаджиева от Троллейбусного кольца до улицы Батырмурзаева. Далее по проспекту Имама Шамиля также у нас довольно серьезное скопление машин. В районе Троллейбусного кольца до улицы Агасиева, далее в районе Джума-мечети на пересечении с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи-Балача. На пересечении с Хаджи-Балача у нас также зафиксировано ДТП, задействован средний ряд. Пробки и на Магомеда Яракского, и на проспекте Гамидова, Ирчи-Казака выделено красным. Заторы на Сергокалинской и Примакова улицах. Также у нас на проспекте Амитхан Султана довольно серьезная картина в районе кольца. Большое скопление машин. Что же в центре? В центре у нас на Каркмасова, на Батырая, также Абубакарова улица выделена красным, Дзержинского, Толстого, Радищева, Гусаева, Магомеда Гаджиева. Все у нас стоит. Также у нас пересечение Даниялова-Дахадаева и также Дахадаева и проспект Расула Гамзатова в пробках. Заторы зафиксированы и на всей протяженности проспекта Расула Гамзатова от Дахадаева до моста. Далее пробки продолжаются на мосту по проспекту Петра Первого в редукторном поселке от моста до улицы Габитова у нас заторы. И на кольце на пересечении с проспектом Насрудинова и Хаджи Булача. Частично улица Хивская также, друзья, выделена красным. Практически вся карта выделена красным. Серьезные заторы в городе, друзья. Уважаемые водители, вечерний час пик, время, когда особенно важно быть внимательными. Соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию, уступайте пешеходам и помните, даже в самой плотной пробке есть место для хорошей музыки. Прибой с вами на каждом километре. Счастливого пути!

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радиоприбой. Задаем настрой.
2: Друзья, 18:48. Наш сегодняшний совместный эфир подходит к концу. Понедельник, 10 августа, медленно уступает место вечеру. Ну а вместе с ним и мой голос в эфире. Мы провели этот день вместе, слушали новинки, делились настроением, заказывали песни, поздравляли друг друга. И знаете, в этом есть что-то важное. В том, что даже в обычный рабочий день мы можем создавать маленький праздник. Август продолжается, как я говорю, лето продолжается. И наша музыка продолжается. Она не уходит с последним аккордом. Она остается с вами, пока вы ее помните. Ну, а я благодарю вас за то, что были с нами сегодня, за вашу энергию, за то, что просто вы есть. Я, Иза Ахметханова, прощаюсь с вами. Берегите себя, берегите свою музыку внутри. До скорой встречи. Пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.
1: Радио Прибой.

0: Кашпербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Утверждены методические рекомендации, расширяющие ассортимент блюд в организованном питании детей. В Дагестане вступили в силу обновленные правила назначения единого пособия, и стоимость топлива уменьшилась в республике. Теперь подробно. Методические рекомендации, расширяющие ассортимент блюд в организованном питании детей и молодежи, утверждены в Роспотребнадзоре. В них впервые введены водоросли, увеличено количество рыбных дней, указаны предпочтительные методы приготовления морепродуктов и рецепты. Документ подготовлен для повышения биологической ценности детского питания и его наполнения дополнительными источниками витаминов и минеральных веществ. Для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет рекомендуется включение в меню рыбных супов и котлет, тушеного и запеченного филе минтая, трески, горбуши, семги. В Дагестане вступили в силу обновленные правила назначения единого пособия. Уход за нетрудоспособными близкими родственниками теперь признается уважительной причиной отсутствия доходов, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по республике. Ранние периоды присмотра за человеком с инвалидностью или пожилым человеком засчитывались вне зависимости от степени родства. Теперь такое право сохраняется только за близкими. В Дагестане заканчивают создание первого приемного отделения нового поколения для пациентов с жизнеугрожающими состояниями на базе РКБ, сообщили в Министерстве здравоохранения. В едином пространстве пациент сможет пройти полный цикл от диагностики до операции и интенсивной терапии. В отделении есть палата динамического наблюдения, отделение эндоскопии и ультразвуковой хирургии. Учреждение оснащено высокотехнологичным оборудованием. Дагестанская продукция будет представлена на Национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России», который пройдет с 13 по 23 августа на ВДНХ в Москве. На мероприятии производители из более чем 75 регионов страны представят свыше 5000 наименований продукции. Также для посетителей подготовлена культурная и научная программа, которая объединяет семейные кулинарные мастер-классы, творческие занятия для детей. За неделю стоимость топлива в Дагестане уменьшилась на 6,5%. Это следует из расчетов РИА Новости, выполненных на основе данных Росстата. В целом, за отчетный период бензин подешевел в 46 регионах страны. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: На Радио Прибой — притчи народов мира.
7: Много лет назад дьявол решил продать все инструменты своего ремесла –

0: книгами с названием и ценой. А на самой красивой полке, отдельно от всех остальных инструментов, лежал маленький и довольно потрепанный на вид деревянный клинышек, на котором висел ярлык «Гордыня». На удивление, цена этого инструмента была выше, чем всех остальных вместе взятых. Один прохожий спросил дьявола, почему он так дорого ценит этот странный клинышек, и тот ответил: «Я действительно ценю его выше всех, потому что это единственный инструмент в моем арсенале, на который я могу положиться, когда все остальные оказываются бессильными». И он с нежностью погладил деревянный клинышек. «Если мне удается вбить этот клинышек в голову человека, — продолжил дьявол, — он открывает двери для всех остальных инструментов».
1: На радио «Прибой» притчи народов мира –

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefispromo.ru.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
8: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
8: Вместе в новый сезон.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92 92 36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «СИЭС» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Аварская поговорка.
1: Из одного воина войско не становится, из одного камня.

0: Реклама.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Даргинская поговорка.
1: Ирламас сахават либука.
2: Богатство жадного проезд щедрый.
3: Народная мудрость.
4: На радио прибой.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарно-многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
4: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе в новый сезон.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плессировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-982-492-47-47.
7: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Привой».

что-то изменить. Я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: Радио Прибой.
1: Ну а что да включи, я харши херикес, сенин цадрахуни, асвари в сири, я рашу сихуни, я рчехева ахе.

0: Отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.
3: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.